Gengu balam awatipdu. Men qoşulğan sen awatipdige awatipir boldum. Ekberma awatipdu, nomorni rahmat sizlarga. Ахметча радио, яңа поезд станциясы Джинхайчу тарафка карап манга юллар раван дейди. Булды рахмат учурыңызга.